0: именно же гледат, като имам звилца уджбеста.
1: Кохармоника, среча, забаво. Нарано, забавно, фраерско. Фраер радио.